спрегот ни за всакега. Но разен, чофтим послуша. Рок Радио. Чисти рок.